карагма такко илэвиуккит ангиқарсимава чакура пуллумарова.